ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱟᱛᱢᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱜᱽᱨᱩᱠᱛᱟ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱡᱩᱢᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱡᱟᱜᱣᱟᱨᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱟᱛᱢᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱛᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱵᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱦᱟᱹᱲᱤ ᱢᱚᱡᱽᱫᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱩᱪᱪᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱤᱠᱷᱤᱛ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱧᱮᱞᱯᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱥᱤᱠᱪᱷᱤᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱭᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱤᱛ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱯᱳᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱩᱛᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱯᱮᱠᱪᱷᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱢᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱢᱤᱫᱢᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱚᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱢᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱫᱷᱟ ᱞᱟᱡ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟᱭᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱯᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱵᱷᱟᱜᱤᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱨᱚᱡᱤᱱᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ

ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱛᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱛᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱ ᱞᱮ ᱟᱹᱪᱩᱵᱤᱭᱮᱱ ᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱥᱟᱰᱮᱭᱟ